0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович из Петних жила.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович из Петних жила.

0: Точно е 1 час от Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Доктор Нила Карайлич. Революция.